0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Згодна галоўнаму статыстычнаму ўпраўленню, на канец сакавіка ў Польшчы працавалі 1 152 700 замежнікаў. Гэта на 8% больш, чым год таму.
2: З іх беларусаў 121 000. У гэты самы час у Беларусі не хапае работнікаў на большасці прадпрыемстваў, у тым ліку на флагманскіх. З'яўляюцца фірмы-пракладкі, якія заахвочваюць грамадзян Узбекістана, Непала, Туніса ды іншых краінаў Азіі, Афрыкі і блізкага ўсходу ехаць у нашу краіну на заробак у 1500 рублёў.
1: Натуральна, што вяртаць тыя сотні тысяч беларусаў, якія па невядомых прычынах выехалі з краіны, рэжым не імкнецца. Наадварот, у чаканні Джона Коула і будучага новага вызвалення палітвязняў людзі разважаюць пра тое, колькі чалавек будуць дэпартаваныя гэтым разам.
2: Што адбываецца на рынку працы і ці сапраўды выключна праз прывабныя заробкі ў Беларусь імкнуцца працоўныя мігранты?
1: Запыталіся ў эканамічнай аглядальніцы галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Отвечу цитатой из одного хорошего анекдота, конца не предвижу. Да, смотри, потому что есть еще одна цифра, да, вот ты мне две сказал, я тебе одну. 82% белорусов, оказывается, да, по последнему нашему очень точному и совершенно выдающемуся социологическому исследованию, очень большому, да, 82% белорусов, они довольны своей работой, к примеру, да, вот. Еще больше довольны жизнью в Беларуси и считают, что все правильно, ну, видимо, потому что все, кто был недовольны, они уже выехали.
2: Это да? Накипь уже.
3: Да. Знаешь, цифрами можно вообще доказать все, что угодно. Статистика такая штука, да, хотя вот статистика, если у вас дыра там в 1500 человек, мы считали по вакансиям на всех государственных флагманах машиностроения, там минимум по 150 вакансий висит. То есть это не то, что у нас с одним предприятием какие-то сложности. Да, ну так бывает, мало ли, может, у него какие-то сложности, и вот поэтому там или наоборот, они создали новое производство, и вот нам не хватает буквально 100-500 тысяч человек, потому что мы расширяемся, вот, как-то там, быстро растущий коллектив перспективный, да? Ну, нет, это есть везде, это есть на всех предприятиях. Если бы это было на одном, ну, мало ли там какие катаклизмы или, наоборот, хорошие события радостные, да? Пополнение у нас, да, в дружном, так сказать, кругу цехов нашего предприятия. Ну, нет, да? Вот. В общем, видишь, как получается, в Польше белорусов все больше, значит, в Беларуси белорусов все меньше, довольных число растет, ну, в общем, значит, это точечный отток недовольных, значит, все хорошо. Слушай, вот только осталось понять, где мы найдем вот этих 1500, а на самом деле гораздо больше человек для того, чтобы заткнуть дыры в машиностроении, потому что, насколько я понимаю, северокорейцы стоят дороже, граждане Узбекистана и других стран Центральной Азии стоят дороже. Ну, остается только разводить белорусов, да, потому что стоят они недорого и гораздо более довольны, чем все остальные.
2: Слово «разводить белорусов» ну, как-то двусенсовно.
3: Абсолютно сознательно использовано.
2: Таким чином отрымливается, что, ну, как бы при таких не вельми добрых, як-то, демографичных умовах, яны и не плануют ничего робить, не там, как бы, ну, привабливать, а давайте все же таки вертайте.
3: Подожди, ну, зачем? Ну, идут, очевидно, другим путем, да? Есть четкий, совершенно внятный путь фиксации белорусов в тех местах, где есть дефицит белорусов, да? Допустим, медиков будем фиксировать по месту, так сказать, распределения, да? Значит, сейчас уже сказали, что чтобы уйти в частную клинику, надо будет там 7 лет стажа в государственной, да? И Лукашенко еще даже обиделся очень смешно, что это что же мы будем готовить кадры для частных больниц? Нет, вы руку набьете просто на пролетариате, а потом пойдете в приличные книги, клиники зарабатывать деньги. Я могу и так это прокомментировать, да? Ну, в общем, как хочу, так и интерпретирую. Вот, значит, ну, у тех, кто хочет в 10 класс, к примеру, могут быть сложности, да? Ну, зачем? В чем смысл? Еще 2 года учиться в школе, потом еще, не дай бог, в вуз поступит, еще, не дай бог, не в Беларуси, да? Ну, сразу сложности. Вот. При этом можно прекрасно за 2 года подготовить там, кто нам нужны, слесари, токари, ну, вот будем их и готовить, да? Заточим под это всю систему, будем его дрючить вот как положено, прям вот с малолетства, чтобы вот готовый был винтик системы и вошел в число тех 82%, кто доволен. А то, понимаешь, от многих знаний много печалей. верховному руководству страны.
2: Тем не меньше, вот гляди, вот эта фирма, про якую рассказал Белпол, якую организовал былый супрацовник Министерства обороны, ну, спец по, видать, это самое, организации працовных процессов, их запрошают, ну, как бы будут привозить на заробок у 1500 белорусских рублев. Ну, я так разумею, это за $500 где-то приблизно отримывается, да? Плюс-минус.
3: Это такие... Причем скорее минус, чем плюс.
2: Да, то есть такі зайздросны заробак для вот пералічаных грамадзянаў Украіны, там Пакістана, Непала, Туніса, то вось дзеля гэтага можна не імкнуцца патрапіць там некуды, я не ведаю, Саудовскую Аравію, США ці Германію, а Беларусь, ну, вельмі добры такі варыянт. То бок яны за гэтым едуць, такая зайздросная прапанова.
3: Слушай, ну, у каждого же свое предложение, да, кому-то предложат 1500, и он уедет в Саудовскую Аравию, кто-то не сможет на это претендовать, да, ну, послушай, это рынок, да, спрос-предложение, тот, кто не оценит себя дороже, тот поедет в Беларусь в итоге, да.
2: Я до чего пытаюсь, просто вот у пятницу мы размовляли на гэтую тему с узгаданным Жигаром, и он каже, у дамове вот этой, якую прапановае гэты пасярэднік з Беларусі, не прапісаныя умовы, а што ў тым выпадку, калі чалавек, там, скажам, захоча вяртацца. Ну, там, не задаволіць яго умовы, і ён скажа, не, я там не хачу далей працаваць, з'язджаю. Што далей? То есть не прапісана, і ён робіць выснову, што людзі сюды прывозяцца не для таго, каб яны, ў прынцыпе, тут асідалі і працавалі да пенсіі на якім-небудзь прадпрыемстве за мінус за $500 там плюс-мінус, што яны как бы можа быць і папрацуюць колькі месяцаў, а потом дзе-то там у район там дзе-небудзь там латышскай, літоўскай ці польскай мяжы.
3: Слушай, ну есть такой варіант, а есть варіант, нам надо временно, да, мы тут решили подставить нашему старшему брату плечо под его выбывающую оборонку, под его мощности, которая оказывается под ударами украинцами, давай мы наймем тут временно буквально вахтовым методом люди пособирают что-то, да, покрутят какие-то гайки, а потом, ну, когда-то же это закончится, и они уедут. Ну, допустим, так. Вариантов может быть много, да. Понятно, что это такая специфическая трудовая миграция, какой-то привлекательности белорусов, Беларуси, как тихой гавани, как еще чего-то речи не идет.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра тое, ці змогуць мігранты закрыць пустыя вакансіі ў Беларусі і калі беларусам можна будзе бяспечна вярнуцца дадому. Мы вот с тобой разважаем пра тое, што как бы чаму рэжым нічога не робіць, каб паспрабаваць вярнуць назад тых тую кармавую базу,
3: якая ідзе. Ну, потому што ты статістыку испорціш, 82% довольны.
2: Слухай, это мы так вот как бы так скептычна глядзім на гэта, а можа быць там хитрым шляхам пайшлі. Вот пачобута пусцілі, ён прыехаў у Беларусь, пабыў там, паездзіў, пасустракаўся, кавуноў беларускіх паеў і вернецца. І как бы там нам намякнуць, так, бачыце, пачобут з'ездзіў, давайте.
3: Слушай, мне кажется, даже они сами не очень в это верят, потому что всем понятно, что Анджей приехал и выйдет из Беларуси. И, слушай, весь ведь вопрос не в том, можем ли мы туда въехать. Ну, въехать мы наверняка можем, да? Вопрос, что с нами будет потом и в какой перспективе. Сможем, ну,
2: въедем в какую-то камеру.
3: Ну да, сможем мы с тобой работать, там вот вести такой эфир совершенно обычный, да, вы можете там рассказывать сколько угодно про лодку, которая у вас раскачивается в этом штормовом море, да, вот вся эта ерунда пропагандистская. Ну, послушай, это, мы с тобой прекрасно понимаем, это обычная работа, журналистская. Не скажу, что она какая-то там слишком мега-зубастая, что прям, знаешь, вот нельзя было ее делать из Минска, да. Мы обсуждаем обычные экономические, политические, социальные проблемы Беларуси, ничего в этом совершенно нет криминального, никуда никого не раскачиваем. И, в общем, до того момента, когда мы с тобой сможем это делать из студии, вот, к примеру, на Карла Маркса, да, у вас, которая была, ну, нет смысла обсуждать, что можно спокойно вернуться. Даже когда это не у вас, на эфире, это на Радио Свободе, не, на Дойче Велле, на Франек Вечерка сказал, что обсуждается вопрос, как следующий шаг, да, чтобы вот была какая-то амнистия. Ну, ребята, амнистия, это спасибо, конечно, это важный шаг, действительно, но для возвращения амнистии недостаточно. Мы прекрасно понимаем, да, особенно нам. Нас, кто был выкинут из страны за профессию. Вот, поэтому, ну, нам тогда надо отказываться от этой профессии и идти вот на тот самый завод за 500, да, приносить пользу стране. Ну, лично я возражаю, тем более, что я опасаюсь, что это может быть связано с военкой. Вот. Как-то так. Поэтому, нет, не хотят тебя возвращать. Нет. Даже не палец за 500 будет лучше, чем, значит, белорус, который совершенно точно знает, кто победил на выборах 2020 года. Понимаешь? Надо тогда таблетки для потери памяти изобрести, да, чтобы, значит, вот... Как-то мы все об этом позабыли.
2: Ну, говорит, перегорните сторонку, и все забудется, как бы зарастет.
3: Даже перевернуть можно, забыть сложно.
1: Гэта была эканамічная аглядальніца Вольга Лойка, якая расказала пра сітуацыю на рынку працы Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Отчёбута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
4: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск, очень-очень преждевременна.
2: Пропагандысты придумляюць небыліцы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
5: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларусі конституция увогуле не под жанчыну. Таму ніякай королевы, толькі король.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Адной з самых гучных падзей мінулага тыдня стаў візіт Анджэя Пачобута ў Беларусь.
2: Былы палітвязень штодня выкладае фота з родных мясцін і распавядае пра сустрэчы з калегамі па СІЗА, чальцамі Саюза палякаў у Беларусі, наведвае могілкі і месца, звязаныя з польскай прысутнасцю на беларускіх землях.
1: На думку рэдактара газеты «Выборча» Барташа Віленскага, паездка Пачобута стала своеасаблівай праверкай беларускага боку, ці можа ён трымаць абяцанні. І, адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта далей Варшаве дамаўляцца.
2: Пасля вызвалення журналіст і актывіст польскай меншасці заявіў, што атрымаў гарантыі з боку прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі наконт магчымасці бяспечна наведваць Беларусь. Пачобута сапраўды не чапаюць, прынамсі публічна.
1: Магчыма, гэта звязана з візітам у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Джона Коула, пры гарантыях якога Пачобут, які адбываў 5 гадоў у лукашэнкаўскай турме, і выйшаў на волю.
2: Дык ці ўсё ж Варшава пасля вяртання Пачобута будзе далей дамаўляцца з Мінскам? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркаваў мой калега Змітер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
1: Нашы з вамі, апасенні, перасцярогі былі дарэмныя. Ёсць нейкія, відаць, альбо дамоўленасці, альбо што. Як вы ўспрымаеце тое, як праходзіць яго паездка?
3: Мы должны только радавацца, таму што нашы апасенні былі излішнімі. Я жываю всего лучшего Анджэю, к своему другу, знакомому, чтобы он там все отбыл, провел спокойно, безопасно, и чтобы тоже безопасно вернулся в Польшу. Что должно произойти именно на этой неделе, я так ожидаю, что это будет во вторник, в среду и максимально в четверг. Ведь он говорил, что на неделе отправится в Беларусь, отправится в среду, если я хорошо помню. Значит, это есть вызов, потому что доверять и проверять. Можно сказать, конечно, это всегда работает, доверяй и проверяй, но доверять сложно и проверить тоже сложно. Белорусский режим, он действует совершенно в другом русле, чем мы думаем, руководствуется другими ценностями и, конечно, остается в совершенно противоположном союзе, имею в виду, конечно, союз с Россией, мягко говоря, что это противоположный союз по отношению к НАТО и к Западу, и, конечно, к Украине. И поэтому риск всегда остается. Но на этот раз мне кажется, что сработали неформальные гарантии от США. Mm-hmm. Ведь мы знаем, это не секрет, что прямо после своей поездки в Беларусь Анджей отправится в Вашингтон. Но он будет тоже в Чикаго, где много поляков проживает, там большая диаспора. Были такие шутки даже, что Чикаго – это одно из самых больших польских городов в мире, потому что там больше миллиона поляков живет. Но это правда, да, это частично польский город, конечно, не только. Анджей встретится там с Полонией, как мы говорим, значит, с нашей диаспорой, и встретится в Белом доме. Возможно, и тоже лично с Дональдом Трампом. Это уже что-то значит для Минска, особенно, что на этой неделе появится в Минске Джон Коул со своим очередным визитом. И поэтому мне кажется, что на этот раз Анджей вернется безопасно. Но это сиюминутно, это нестабильно, это не говорит о том, что Анджей получил пожизненную гарантию безопасности от режима Лукашенко в Минске. Такого не бывает, особенно после 2020 года.
1: Пан Камиль, мы памятаем, что все ж таки вызволены был Анджей Пачобут троху инакш, чем вось вызволяются политвязни по так званым американским треку. Это был обмен так званими шпионами, у які потрапил и Анджей, и наконт гэтага обмена домовлялися спецслужбы. И отповедно как бы троху інші трек. Может быть, гарантиям, якія вось агучиваются по таким треку, які ведуть спецслужбы, а не политики, больш доверу? Вот як бы вы до этого поставилися?
3: Здесь я могу только спекулировать. Этим спецслужбы занимаются, если уже. Конечно, что он освобождался по особому треку. Его смешали, это тоже было, по-моему, сознательно сделано, чтобы тоже его показать в таком отрицательном контексте со шпионами. В перемешку со шпионами Анджей вышел на свободу. Он никогда шпионом не являлся, не скрывал своих взглядов, своей деятельности. Это был такой рыцарь или январский восстанец от 19 века. Да, я его называю человеком от 19 века. Такой романтик. Ну и такой человек, которого мы очень долго ждали, был освобожден именно этим путем. Но, как я говорю, эти гарантии, они не на постоянно, они не навсегда. Угу. Пока ведется война вместе с Россией, и Беларусь участвует в войне против Украины, пока... Ну, бывают еще, может, рейже в адрес Польши, но все-таки акты проявления гибридной агрессии. Это шары, это, конечно, мигранты, но, скорее всего, на латышской границе сейчас. Риторика белорусских властей, я бы не сказал, что она очень сильно изменилась. Последние дни, может, так более мягко Лукашенко говорит о поляках, о западных соседях. Но посмотрим. Тут не за горами 17 сентября. Я буду очень пристально, очень внимательно, как каждый год, наблюдал за этими всеми высказываниями, нарративами и риторикой власти по поводу Дня национального единства. Обычно каждый год во второй половине сентября, значит, ну и перед 17-м, и после, про Польшу не очень хорошо говорится в белорусских СМИ.
1: У адрозненні ад іншых палітвязняў Анджэй Пачобут, вызваліўшыся з турмы, застаўся з пашпартам. Многіх паплечнікаў журналіста па турме дэпартавалі без пашпартоў. А нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, напрыклад, пасля дэпартацыі пашпарт анулявалі.
2: З Пачобутам гэтага не здарылася. То бок ідзе нейкая гульня паміж спецслужбамі. І якой можа быць вось гульня менавіта беларускіх спецслужбаў? Працягвае Каміль Клысінскі.
3: Ну, я бы пока смотрел на то, что состоялось в конце апреля, не делая каких-то дальновидных или долговременных выводов, потому что контекста для такого нет. В конце апреля обменялись Польша, Беларусь, Россия, США, Румыния, Молдова, там Казахстан тоже участвовал, много стран. Это была очень сложная схема. Я говорю, называя это золотым окном возможностей, которое случается несколько раз в декаду или там раз в несколько лет. Это был сложный процесс. Я так понимаю, что Анджей получил этот паспорт, и вы правы, что это исключительный подход, очень такой неординарный, из-за того, что именно в таком пакете был упакован Анджей Пачобут. Там были важные лица для Путина, тоже из-за его имиджа, из-за того, что он обещал. Бутягин, например, этот археолог, очень спорная личность, который в Крыму вел свои раскопки. Это было важно, чтобы его добыть, чтобы его освободить. И в таких условиях Лукашенко не мог сказать «нет». Особенно если звонок был из Москвы. Это не те времена до 20-го года, которые были, когда Лукашенко говорил Путину «нет». Я вообще себе не представляю, что в самых существенных вопросах Лукашенко может себе это позволить в отношениях с Путиным. Это как-то не укладывается в общий контекст. И поэтому Анджей вышел на особых условиях. Это был тоже наш польский большой успех. Но говорить о том, что освобождение Анджея, я тоже в Еврорадио уже по вашем эфире тоже несколько раз об этом говорил. Говорить о том, что освобождение Анджея открывает диалог Варшава-Минск, очень-очень преждевременно. Но я помню, больше недели назад мы обсуждали и немножко смеялись над заявлением Анны Конопатской, там что-то добавили в кофе. Но я надеюсь, что там все уже нормально, и кофе тоже нормальное. Но представьте себе, что вдруг мы запускаем авиасообщение Белавия или ЛОТ, польские авиалинии, авиакомпания ЛОТ летает в Минск. Завышенные ожидания, спешка – это может больше навредить, чем помочь.
1: Тым не менш, вось вы трошку закінулі, далі мне мяч, как говорится, на вот это пытанне. Журналіст сябра Анже, журналіст газеты «Выборчай» Барташ Віленскі кажа, што вось гэтая магчымасць паехаць Анже у Беларусь стала такой своеасаблівай праверкай для беларускага боку. І зараз у Варшаве глядзяць, што адбываецца, і аналізуюць працуюць, ці можа Лукашенко, ці можа рэжым трымаць свае абяцанні і адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта Варшаве далей дамаўляцца. Вось гэта далей дамаўляцца. Тут сапраўды вот сама гэтая паездка дае, ну как бы такая мяняе троху ракурс і дае Варшаве, ну как бы некія поводы, чтоб протягивать размову с Минском, спробовать про нечто домовиться.
3: Никакого диалога на самом деле нет. Ну, конечно, как другие страны Евросоюза, Германия и Франция, Польша тоже имеет право на то, чтобы по дипканалам отпадать до времени, не контактировать с Минском. Ведь посольство польское, хотя в очень сокращенном измерении, но работает в Минске. Посольство Белоруссии работает в Варшаве. Дипломатов осталось несколько, очень мало. Политических дипломатов польских в Беларуси сегодня это один дипломат. Скромное количество, но это тоже говорит о том, в каком состоянии находятся наши отношения. Если будут возможности, если будут темы для сотрудничества, для общения, этих дипломатов может появиться больше. Но посол — это другие дела. Иногда думаю, что, скорее всего, появится, если уже, подчеркиваю, если уже появится посол США в Минске, чем посол Польши, Литвы или Латвии. Тут проблем накопилось очень много, и недоверия тоже очень много. Но разговоры могут идти, разные консультации. Как я понимаю, первым делом идут вопросы границы, ведь надо урегулировать функционирование границы. Но до электрички Брест-Тересполь, о чем тоже нам сообщала очень радостно, так с энтузиазмом Анна Конопатская, я думаю, что тоже еще далеко. На самом деле есть вещи пока поважнее. Это уверенность, например, польской стороны в том, что мигранты не будут возвращаться, не будут появляться на границе. Это первый вопрос. Ну и как доказательство недостаточного доверия с нашей стороны можно указать на решение нашего МВД, и об этом надо сказать в нашем разговоре, очень важный момент, что на 90 дней опять продлили режим особого контроля в пограничной зоне при нашей границе с Белоруссией. Это тоже говорит о том, что пока есть опасения, что эти мигранты могут в любой день решением Москвы и Минска, не только Минска, как мне кажется, а тоже и Москвы, перенаправиться из Латвии в Польшу, на польскую границу.
1: У эфиры Еврорадио был политолог, старший науковый супрацовник Центра усходних доследований у Варшаве Камиль Клысинский. И он прокомментовал визит в Беларусь Анжея Пачобута и поразважал про перспективы у польско-белорусских отношений. Евразум.
2: Далее у программе Евразум.
1: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Кринж тыдня.
4: Тут такое немагчимо. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навіна ў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі білоруського Радио Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». На минулом тидні у Варшаві у незвичайному місці під мостом відбулася вистава мастака «Dead Boy». У центрі її були люди у кризисі бездомності. Як з'явилася ідея, як реагують люди і чому наогул все гэта патрэбна? Про те гутарам сёння з уласна мастаком «Dead Boy», а таксама куратаркай падзеі Алівірай Каралёвай.
3: Белорусский художник «Dead Boy» занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
2: Насколько это распаўсюджаная тема наогул у Польшчы, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польшчы?
3: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому «Dead Boy» я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
2: Dead Boy, что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
4: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. Но на самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Я второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «Нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно, это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, ты там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться, и потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали, до этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год, это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь, реально.
2: Вертаешься именно до этой выставы, которую мы маем теперь. Ці были такие выпадки, когда ты хотел написать человека, особу, и он не дал свою згоду?
4: Были, конечно. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги — это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
3: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание. Это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
2: Расскажите, коли ласка, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевывается ли она выключно с творением прас, альбо, может быть, это уже там амаль что, як ваши сябры, кшталту провитания, як справа и так далее.
4: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят: ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны, просто вот помощь такая. Вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. Да, то есть тоже неприятно говорить. Видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают. Понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля, прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости. Женщина на вокзале, там в маленьком городе, у нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомная старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, постала с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот 2 квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учуление на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, какой фотки нигде не будет, я это нарисую, тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная. Ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается. И за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы. Но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный. Вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да. Но пока он там жил, он стрелял в меня стишки. Я тогда еще курил. Мы что-то разговорились. Он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли. Короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И, по сути, это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
3: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художник кино изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос большой, болезненный. Где они моются? да, и как есть места. И это все интересно узнавать, и оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. И очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет, посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры, и взрослых людей тоже несколько тысяч. Да? Но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Dead Boy играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Dead Boy мне присылает, делится эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот, где

0: просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет. Знаешь, и он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
1: Подводячи основу нашей сьогоднішній гутарки, ми звертаємо на увагу те, що відбувається навокал. Ми підтримуємо людей, у кого нема тепер дому. Але разом з тим можна підтримати менавіта і вас. Як?
0: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация. Информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум два проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
1: На этом, господарство, все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Дед Бой, а так само кураторка тематичной выставы Эльвира Королева. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

твоя стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Россия начала атаковать заправки в Киеве. Минобороны Беларуси объявила об 4-дневных учениях на меже с Литвой и Польшей. У Волковыску открыется новый пункт навучания при Союзе поляков Беларуси. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусской радио и рации расскажет Анна Шайковская.

Eagles на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Провитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше из-за нормы.

0: Радио Рація. Рація.
1: Так само, коли вторник, працюється наш ефір, ми закриваємо чергові теми. Вільня становиться центром міркування Європейської ядерної безпеки до екологічних погроз. Під час зустрічі в офісі Тетяни Тихановської звідси спікерки Сейма. Дараться по екології з Дмитро Кучук окреслює головні ризики будівництва могильника радіоактивних відкидів Островицької атомної електростанції. По воду його слову, незалежна експертиза, оцінки уздіння на навокольне осяроддя підтверджує небезпеку російського проєкта, який несе реальні погрози протікання для сусідніх країн.
2: Тема була будівництво могильника в Островецькій атомній станції. Наші білоруські зелені НГО-активісти передали Міністерству екології, значить, документи, зв'язані з будівництвом цього могильника. В частности, все предложения, которые должны быть учтены в ООС, в таком документе, который сделали анализ «Белорусские зеленые». Соответственно, мы через Министерство экологии Литвы передали эти документы им, а они уже, соответственно, отправят белорусской стороне, так как все-таки это трансграничная стройка, которая все-таки, мы думаем, что будет в Островце, и поэтому очень важно было бы те нарушения, которые, на наш взгляд, существуют в этом документе, все-таки как-то на это повлиять. В частности, говорили о том, что там будет использована старая технология российская, и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы. Это, значит, солнечную электростанцию, ветроэлектростанцию, ну и посетить такой энергетический кооператив, который существует в Литве. Надо сказать, что Литва в этом в развитии зеленой энергетики добилась очень больших успехов, и 54% выработки всей электроэнергии сейчас идет за счет зеленых источников, поэтому нам очень важно, скажем, опыт Литвы посмотреть, как это работает на практике.
3: У эфире Белорусского радио «Рация» выступал аккуратный эксперт Андрей Ажаровский. Удельное складание аккуратных этих документа, который был передать на литовскому боку оценки уздения на навокольное осяроддя от Альянса Белорусских Незалежных Экологичных Организаций. Сам Ажаровский выказался скептично на кон того, ці у змозі і у развязі МАГАТЭ поуплываць на такие будовництва. И все ж таки, ці есть такая можливость, и что вядома с литовского боку по этому питанию?
2: Ну, конечно, в Литве проще, потому что Литва все-таки имеет опыт большой коммуникации и знает досконально те проблемы, которые существуют, скажем, в белорусской атомной станции. Но я думаю, что здесь, может быть, не сколько как бы политики, а сколько литовское министерство экологии будет влиять на те процессы, которые происходят между белорусской стороной и литовской. Ну, а политики, наверное, все-таки подключатся уже там позже, потому что здесь идут такие технические как бы вопросы. Я думаю, что даже литовские министерства экологии, соответственно, проинформируют и литовских депутатов, чтобы они понимали этот вопрос на более высоком уровне, потому что для Литвы это тоже очень небезопасно, строительство этого могильника, и тем более, если там используются старые российские как бы технологии. Поэтому одна надежда только на литовскую как бы сторону, Министерство экологии, ну и, соответственно, литовских политиков. Я думаю, что они эти вопросы будут поднимать на очень высоком уровне, но, может быть, не сейчас, но чуть-чуть как бы попозже, когда уже все-таки будет сам проект, будет какое-то уже там движение в направлении того, что они будут как бы строить. Хотя надо сказать, что тема уже Островецкой атомной станции, она немножко не звучит в Литве, то есть сейчас много других тем, все-таки идет война, то есть летают дроны, вот уже в Литве, и тема строительства атомной станции уходит на второй план. Но, возможно, нам удастся повлиять на то, чтобы они все-таки уделяли внимание и небезопасному проекту.
1: І акрамя экалагічнаму парадку дня, па словах Дмітрыя Кучука, сялянская беларуская палітычная супольнасць застыла ў напружаным чаканні магчымага вызвалення палітвязняў з Беларусі. Гэта адбываецца на фоне сустрэчы Александра Лукашэнкі з дэлегацыяй США на чале з Джонам Коулам ды падрыхтоўкі да прыняцця вызваленых палітвязняў у Літве, між іншым.

0: Гравёрская рэдакцыя, наш эфір працягваецца, коротко зараз закранаем чарговыя тэмы, ды распавядзем, што канферэнцыя, прысвечаная 150-годдзю з дня нараджэння беларускай паэткі і грамадскай дзяячкі Лэйзы Пашкевіч, пройдзе 18 верасня ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У крадзенні разам з ёй шануюць памяць яе мужа Сцяпануса Кайрыса, аднаго з падпісантаў акта незалежнасці Літвы. Кажа адзін з арганізатараў з беларускага боку, намеснік кіраўніка сацыял-дэмакратычнай партии «Громада» Яуген Вильске.
1: Лаиза Пашкевич говорила про человека, его годность, эдукацию, социальную справедливость и отказность громадству. И навито это и питание сегодня снова становится перед европейской социал-демократией. Социал-демократия в Европе переживает зараз непростый период. Перед нами новые социальные неровности, измены рынку працы, рост популизму, национализму в его крайних формах, проблемы миграции и интеграции. И соцдеки повинны щиро отказать на питание, як одночасово оборонять интересы громадян своих краин и заховывать солидарность с людьми, якие были вымушены покинуть свои краины. А вот для Литвы это питание особливо конкретное. Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не тому, что хотели изменить краину проживания, а тому, что были вымушены ратоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить беспеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную интеграцию белорусов. Как не допустить дискриминации людей по водле национальности. Как дать максимость тем, кто суп правды змагаецца за демократичную Беларусь, быть корыстным и Литве, и будучи демократичной Беларуси. И тут спадщина Лаизы Пашкевич становится не музейным экспонатом, а нагодой для сегодняшней размовы. 150 годов позднее мы снова говорим про годность человека, социальную справедливость, культуру, эдукацию и солидарность. Тому сегодняшняя конференция потребна не только для того, как вспомнить минулое, але и одночасово провести мост до сучасности и поговорить про важность этих питаний сегодня. Социальную справедливость, ставление до мигрантов, отказность громадства и державы, про то, какой повинна быть сучасной социал-демократии. Особливо важно обмерковывать это питание теперь, когда в Литве наближается предвыборчий период и ставление до белорусской супольности становится часткой громадской и политической дискуссии.
2: Расповедите, коли ласка, про программу. Что будет в программе, кто будет выступаться в этот час, какие историки белорусские, телитовские примут удел так само у этой импрезе.
1: Наше мероприятие мы разделили на две части. Одна будет политичная, иншая будет науковая. 18 вересня будет политичное мероприятие, на которое приглашены в основном политики и громадянская супольность. На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй части будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси. Об этом мы будем пытаться размовлять на первой части нашей конференции. А вторая состоится простый день, там будет науковая. В основном будут размова об историчной спадщине, об Карисе, об Пашкевич, об их уделе в развитии и становлении современной Литвы.
2: Какие политики запрошены на первую частку? Какие белорусы? Русские, литовские политики, кто там будет?
1: Первое мероприятие под эгидой спикера Сейма Йозеса Оликаса, он будет открывать это мероприятие. Мы запрошали, к примеру, Ирина Рседорская, ведомый науковец по этой теме, будет выступать. Будут представители инших стран, приедут украинская делегация, им цікава эта тема. Будет сенатор с Франции выступать. Будут ведомые литовские политики от народной громады будут выступать. Павлу Северинцу запрошение посылали. Я надеюсь, что белорусы поймут то, что им это цікаво и необходимо, и они придут. А вторая частка будет Витянис Андрукайтис, ведомый евродепутат. Он взял на себя эту працу по научной частке конференции. Простый день. Запрошаем и туда, везде вход будет открытый.
0: Так само тут я нагадаю, что конференция у Хонора Лаиза Пашкевич пройдет у Вильню у п'ятницу 18 вересня.

0: туды дажываеш. Ой, мама, шыка дым, шыка дым. Ой, мама, шыка дым, шыка дым. Ой, мама, шыка дым, шыка дым. Снова повернусь туды дажываеш. Моя шыка дым. Моя шыка дым. Моя шыка дым. Ты моя шыка дым.
1: Радио Рафьера. 98,1 FM с Белостоку. 99,2 FM с Белой Подляски. И так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
3: Магілкі — гэта бадай адны з самых архаічных месцаў Палеся.
2: Іх размяшчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
3: Могільнік для парашукаў — месца святое.
2: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішчах сустракаюцца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
3: У вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, названыя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
4: Это уже чалавека закопалі, а это потом такі называецца приклад. Это вот на гэтай приклад, это вже везуть эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот і деду зробили з кирпича потом. Моєму деду, як везли, то я був вот таким пацаном на этой колоді садів. Ну, було мені молодов 4. А после этого вже все, вже колоди і не клали, вже пам'ятники робили. Як ховали, не помню, но от як приклад, это як колоду везли, это помню.
5: Обично ложе даже дубове, щоб довше лежала. Или сосна, то коб смолі стоя, щоб довго лежала. Як согнідет, который ще є родители живые, то согнившу кидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний. А зараз вже ж пам'ятники строять.
4: Ну, то сини робили це. Жила в основному дуба. Ну, так у роді загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають у лісу спеціальну колоду. Так заведено, на крест висікався на в этом конці. Помнікам не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ці ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
5: Приходить такий праздник, туди, туди ложать цього. Як от, допустим, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
6: У ближайшие деды ложат эту колоду.
5: Эту колоду.
4: Ну, это загнённые, то там голова. О, уже как стало современное все, то уже и все. Ну, что так, мо, это уже годов 5, чтобы уже гробы, не, ну, мо, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек заболит, не я забыл, какой болезнью. Так вот, надо, чтобы у родственника и родственники да, поднимают эту колоду на могиле, и этот больный человек проповзает под колодою. Это тоже некое такое было. Тут один дядька был, да, пришел, да, вот мой батько и его брат, да, ходили они, подняли колоду эту, проповз, ну, низом, ну. А що там допомагає вночі? Ну, вірили ж люди.
5: Вона такий один ровно, а потім якби сук вищий один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вищий, да. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. То все, ну, в нас по всіх деревнях так раніше.
7: Ось гэтыя калоды, якія клалі за крыжом. У розных мясцовасцях яны называюцца па-рознаму. Нарубы, зрубы, прыклад альбо калода маюць глыбокі паганскі сэнс. Па той простой прычыне, што з аднаго боку іх пакідалі раздвоенымі. І якраз такі гэта раздвоенае клалася там, ну, была накіравана туды, дзе ляжала галава пакойніка. Я думаю, што гэта як рагішлі бога Велеса. Ну, як вядома, што бог Велес, ён кіруе памерлымі. І тое, што клалі вось гэтыя калоды у ближайшие деды, это как раз таки вось межа помеж живыми и померлыми. Максима тут нават какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Лунинечине заховались вот эта традиция класть зрубы на рубы в некоторых вёсках. Вось как раз таки вёска Богдановка одна из гэтых. И тут вот, что еще цікавое, тут на вот гэтых подвоенных концах вырежали крыжи. А я ведаю, есть еще вёски, в яких замест вот гэтага крыжа могли поставить просто икону.
3: Сёння забралі мы вас на архаічны могільнік у вёсцы Багдана ў Калунецкага раёна.
2: А ў панядзелак мы наведаем аграгарадок Парахунск. Заставайцеся з намі. Зацягніцеся дрыгвой.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.
4: Ты покличь мне, позови. Там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви. Нават самая простая ява. І тады душой не крыві, на дарозі життя широкай, пачынаецца ўсё з любві.